Coca-Cola в промо-пакет за 2,69 евро. Kaufland. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.